Я знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

Перение Гаязов Бразерс, друзья мои, не обещаю вам встречу на танцполе, а вот обещанная встреча в утреннем эфире сегодня, в пятницу, вот она, пожалуйста, она начинается, эта встреча, и продлится в ближайшие 3 часа, потому что я заступаю на свое утреннее дежурство. Зовут меня Елена Левитан. Доброе утро! Доброе утро, родной, любимый Уральс! Доброе утро всем, кто нас слушает на 106 FM, где бы вы ни находились и в каком состоянии. Может быть, вы только-только-только открыли глаза, включили приемник и думаете, ну давайте, Елена, поднимайте нас, ну-ка давайте бодри. А я готова, я вполне готова, в отличие от вас уже 1.5 часа, как полна силы и энергии, бодрюсь, даже сделала пару упражнений, ну это буквально 30 секунд, для того, чтобы добраться сюда до студии и быть готовой делиться с вами своей энергией. Друзья, на календаре 5 июня. 05-06. Красивые цифры. Я надеюсь, что сегодняшняя пятница для всех будет полна событий, эмоций, ярких красок. Ну, лишь бы нам погода в этом ничего не испортила. И вы знаете, не должна. Не должна. Плюс 14. Легкое, прохладное утро, которое обещает превратиться в жаркий июньский денек. Потому что плюс 26. Нам синоптики обещают абсолютно малооблачную погоду без осадков. Если уж осадки и будут, то где-то там, знаете ли, ближе к ночи. Дальше, да. Вот суббота и воскресенье обещают, ну, скажем, как будто из леечки нас так слегка покрапает сверху. Но, тем не менее, осадки в ближайшие дни. Но только не сегодня. И это должно радовать, потому что, уверена, много сегодня у кого есть что сделать. И дождик, возможно, в чем-то, где-то кому-то может помешать. А нам этого не надо. Поэтому просыпаемся с хорошим настроением. С уверенностью, что у нас все получится. Вот он, новый день, чистый лист, в который нужно вписать крупными буквами. Я живу, я творю, я хочу, я знаю, я вперед, я иду, я молодец, потому что я уже проснулся. К слову, рассвет происходит, восход солнца в 5:21. 5 часов и 21 минуту, понимаете? То есть солнце-то уже давно встало, пока вы еще находитесь, возможно, в горизонтальном положении. Поэтому, конечно же, хочется же ощутить, что нет, я никуда не опоздал, я вовремя проснулся, я все успел. Я вам дарю еще один утренний.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг-Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма. Туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 10 06 11, а также 8 37 283 87 64. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

7:22, друзья мои, пока вы купаетесь в ароматах душистого кофе или что там у вас сегодня на завтрак, даже чая, я честно вам скажу, услышав композицию группы «Озон», вспомнила хорошую новость о том, что озоновые дыры вроде как там затягиваются. Вот все, что нас пугали, тем, что они увеличиваются, и скоро мы все в эту дыру большую вылетим, как в трубу, но вот оказывается нет, напротив, процессы идут как раз со знаком «плюс», и это радует. Более того, пришлось заглянуть в интернет, и я увидела, что не случайно. У меня эти мысли, случайности, не случайно же. Мысль эта пришла, вдруг осенила, вдруг как-то вот повело меня в эту сторону, как-то меня потащило в эту сторону. И я поняла, что, оказывается, сегодня день окружающей среды. И если вчера у меня был сырный четверг, друзья мои, объявляю эту пятницу экологичной. Ну да, то есть никакой токсичности, хотя... Судя по тому, что у меня отсутствует всякая логика, но тем не менее, давайте вспомним об этом. А я вам расскажу, о разных чудесах нашей планеты и некоторых эко-привычках, которые существуют и живут рядом с нами. В данный момент, вот, пожалуйста, погодно-народные приметы. Абсолютно экологично чистые, проверенные временем, надо сказать. И что? Что у нас сегодня, 5 июня, прописано черным по белому? Обильное цветение боярышника сулит суровые декабрь, январь и февраль. То есть, по сути, зиму. Остается уповать на знания тех, у кого растет боярышник. Кто-нибудь вообще видел? Он вообще там цветет, не цветет, отцвел боярышник уже. Как там у него дела обстоят? Не хотелось бы суровых зимних месяцев. Хотелось бы нормальных, к которым мы уже привыкли. Летало много оводов. Огурцы уродятся. Какая связь? Они что, опыляют их? Муравьи активно бегают возле муравейника. Ждите ясной погоды. Картинка, конечно, нарисовалась прикольная, да? Муравьи такие тын-тын-тын-тын-тын вокруг муравейника. Еще надо муравейник найти. Душное утро предвещало скорый дождь. Вот. Вот, все, успокойтесь. Нет, не душное утро. Свежее, такое легкое, прозрачное. Мошкара и комары роятся в воздухе. Ожидалась хорошая погода. Я не знаю, как на улице, что там роится. Вот у меня дома комары появились однозначно, потому что я теперь просыпаюсь покусанная местами. Я понимаю, конечно, не сильно убыло, но и не особо приятно. Значит так, птицы звонко поют к потеплению, да у нас, собственно говоря, и не холодно особо. Вот вчера как-то птица, вчера я услышала пение, но, знаете, это больше было похоже на передачу какой-то информации. Знаете, так, значит, друг другу они что-то там рассказывают, последние новости, там, сидя на ветках, причем птицы разных калибров. А вот сегодня как-то я пропустила этот момент, то ли, может быть, очень торопилась, либо была в своих мыслях. Трава утром сильнее обычного пахнет, днем быть дождю. Ну вот этого я тоже не заметила. Вообще никакого такого травяного аромата в воздухе не стояло, а значит, ну не будет сегодня дождя. Вот вам, пожалуйста, хотите верьте, хотите проверьте. А проверить придется, потому что мы с вами только проснулись, и этот день нам надо вместе с вами и прожить. Друзья, всем, кто здесь, кто с нами, приветствую еще раз. Похвалите себя с утра, улыбнитесь с утра. Ну и сделайте пару каких-нибудь упражнений, разгоняющих лимфу. Ну, как любят сейчас говорить, это же основа. Ну да, просто она, оказывается, лимфа сама не разгоняется. Ее надо обязательно разгонять. Вот меня не надо разгонять, я сама разгоняюсь. А лимфа нет. Лимфу надо немного там чем-то потрясти, чем-то помахать, что-то там поднять. Вот, и тогда все нормально. А вот то, что от этого появляется какая-то энергия, да, внутренняя, это я проверила на себе. Вот прям вот поверьте, да, прям сразу хочется не рвать и метать, хочется жить, летать, петь, танцевать. Ну, во всяком случае, какая-то действительно энергия ощущается. Если вы еще этого не сделали, ну, уделите себе буквально 3 минутки и под песню группы «Додо» попробуйте, да, вот так, знаете ли, разгоняясь потихонечку, не особо, знаете ли, утруждаясь, чтобы потом не в душ не идти. Но, тем не менее, попробовать что-то сделать полезное для себя, чтобы запустить свою батарейку, которой хватит на весь день, надо.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

5. В преддверии астрологического прогноза на день сегодняшний звездные подсказки для всех знаков зодиака на сегодня, 5 июня 2026 года. Овны. Утром может показаться, что весь мир сговорился ходить медленно и мешать вам жить. Постарайтесь не кричать на неодушевленные предметы, особенно на закипающий чайник. Во второй половине дня вам на глаза попадется вещь, которую вы давно считали утерянной. Вечер идеально подойдет для того, чтобы наконец-то разобрать тот самый пакет с пакетами или дальний угол шкафа. Главное вовремя остановиться и не начать глобальную перестановку мебели на ночь глядя. Тельцы. Сегодня ваше тело будет настойчиво требовать углеводов и максимального комфорта. Не отказывайте себе в маленьких радостях, будь то вкусная булочка или лишние полчаса в кровати. На работе или в делах возможна небольшая путаница с документами или сообщениями, так что перепроверяйте адресатов. Постарайтесь не ввязываться в споры о том, чей дежурный черед мыть чашки. Лучший план на вечер – лечь в сторону своей мечты и включить любимый сериал. Близнецы, ваш телефон сегодня будет разрываться от уведомлений, звонков и мемов от друзей. Вы будете виртуозно совмещать три дела одновременно, но рискуете забыть про что-то действительно важное, например, купить хлеб. В районе обеда появится дикое желание бросить все и уехать в закат, но здравый смысл победит. Постарайтесь распределить энергию так, чтобы к вечеру не превратиться в выжатый лимон. Горячий душ в конце дня вернет вам веру в человечество. Раки, сегодня идеальный день для того, чтобы побыть домашним котиком и минимизировать контакты с внешним миром. И если нужно выйти в магазин, выбирайте самый короткий путь и надевайте наушники. Случайный разговор со старым знакомым может затянуться, поэтому приготовьте вежливое «я спешу». Дома вас порадует какая-то мелочь – чистая постель, вкусный ужин или удачно заварившийся чай. Позвольте себе просто расслабиться и ни о чем не переживать. Львы. Вы будете блистать, даже если выйдете выносить мусор в старых трениках. Ваша харизма сегодня способна решить любую бытовую проблему. От очереди в супермаркете до упрямого замка на куртке. Однако во второй половине дня кто-то может попытаться переложить на вас свои обязанности. Вежливо, но твердо скажите «нет» и идите заниматься своими делами. Вечером побалуйте себя чем-то красивым или просто устройте сеанс заботы о коже. Девы, ваше внутреннее стремление к идеальному порядку сегодня достигнет апогея. Вас будет раздражать даже неправильно лежащая ложка, поэтому лучше направить эту энергию на генеральную уборку. Окружающие могут казаться вам на редкость неорганизованными существами. Просто глубоко вдохните. В магазине строго придерживайтесь списка покупок, иначе рискуете потратить деньги на кучу ненужных, но очень полезных в кавычках штук. Вечер подарит долгожданную тишину и покой. Весы, сегодня вам будет катастрофически трудно сделать любой, даже самый простой выбор. Начиная от «что делать» и заканчивая «какой соус взять к картошке», процесс затянется. Постарайтесь не перекладывать эту ответственность на близких, им тоже непросто. Во второй половине дня вас же ждет. Чувствую, как в пчелу превращаюсь. Приятное известие или короткое, но душевное сообщение. Вечер отлично подойдет для того, чтобы полить цветы, зажечь свечу и побыть в уютной атмосфере. Скорпионы, ваша интуиция сегодня работает как швейцарские часы. Вы заранее угадаете, какой автобус приедет первым. На работе или учебе удастся ловко избежать скучного задания, перенаправив его кому-нибудь другому. В личных делах, возможно, легкая вспышка, но она быстро пройдет. Не покупайте сегодня ничего по скидкам, скорее всего, вещь окажется с браком или просто разонравится. Перед сном обязательно проветрите комнату, вам нужен свежий воздух. Стрельцы, день начнется с бодрого настроя и желания свернуть горы. Так оно и есть. Но запала хватит примерно до обеда. Потом вам захочется просто сидеть и смотреть в одну точку, и это абсолютно нормально. Обувь, которую вы выберете сегодня, должна быть максимально удобной, так как придется побегать. Возможно, незапланированная трата денег на какую-то бытовую мелочь, которая поднимет настроение. Вечером приготовьте себе что-то простое и сытное и ложитесь спать пораньше. Ага. Козероги, сегодня вы будете с главным голосом разума для всех окружающих. К вам будут идти за советами. Вы легко решите сложную задачу, которая тянулась еще с прошлой недели. Однако не забывайте вовремя обедать. Голодный козерог опасен для общества. Ближе к вечеру навалится приятная усталость от выполненных дел. Самое время заварить ромашковый чай, выключить рабочий чат и похвалить себя за продуктивность.
Водолеи, ваша голова сегодня будет забита гениальными идеями по улучшению быта. Например, как переделать балкон. Записывайте все в заметки, но к реализации приступать пока не стоит. Остыньте. Будьте осторожны с кофе и энергетиками. Сердце и так будет биться чаще от избытка мыслей. Возможен неожиданный визит вежливости или звонок от родственников. Запаситесь терпением. Лучшим завершением дня станет пешая прогулка без определенного маршрута. И, наконец, рыбы. Сегодня вам будет лень делать абсолютно все, и мир должен это принять. Если есть возможность делегировать готовку или мытье посуды, сделайте это без угрызений совести. Внимательно смотрите под ноги. Есть шанс споткнуться на ровном месте из-за того, что вы витаете в облаках. Во второй половине дня вам напишет человек, о котором вы недавно думали. Вечером завернитесь в плед и посмотрите фильм, который уже видели 100 раз. Это вернет чувство уюта. Ну вот смотрите, как звезды серьезно подходят, да? Пятница не пятница, а звезды работают, там как-то складываются, поворачиваются, летят, светят, что-то делают, чтобы освещать нам сегодняшний день, и чтобы мы на самом деле не споткнулись на какой-то мелочи, и день не пошел в тартарары. Все наши веяния, чаяния, наши планы. Несмотря на то, как сложились звезды для каждого из вас, друзья мои, я вам желаю удачи, веры в себя. Чувствуйте и сами себя звездой. Гордо себя несите в сегодняшний день, и пусть у вас все получится.

прям, что такая огненная композиция. Не могу. Это Кристиан Бернс в нашей музыкальной программе со своим дышащим огнем. Ну, надеюсь, никого не обожгло, никому усы не опалило. 7:50 в стране. Это радиостанция ОКей. Я объявила сегодня экологическую пятницу, потому что во всем мире отмечается День окружающей среды. Помните историю с одуванчиками? Да, помните? Все, конечно, были в шоке, в ужасе, потому что большинство дачников это такой сорняк. Но вот как его отличить от краснокнижного, я думаю, не все до конца разобрались, но и неважно. Я поняла, что откуда не то, что там ноги растут, вот эти идеи. В Европе, конечно, очень серьезно относятся к окружающей среде, все об этом в курсе. И Германия один из лидеров в этой области. В частности, у них есть закон, защищающий дикорастущие растения. Вот если ради забавы сорвать редкий цветок, или вот, опять же, массово накосить одуванчиков на лугу без разрешения, можно получить, да, приличный штраф, как вы понимаете, вот, то есть... Не мы одни такие, не стоит, ну, скажем, думать, что ну вот что-то там придумали. Нет, все уже придумано до нас. Хотя фраза там была другая, конечно, по поводу «до нас». Меня поразило другое. Вчера, вот так случайно совершенно, опять же, случайно, ну, не случайно, значит, попалось видео, где дамочка где-то в джунглях, скорее всего, опять же, в Китае, из какая-то лачушка у нее была из соломки, и она сгорела. Уж не знаю, как так получилось, но, в принципе, она там пользовалась открытым огнем, и вот они, значит, с дочуркой остались на земле, и, недолго думая, пошли в лесок, нарубили бамбука. Ой, как я хочу попасть в бамбуковый лес. Так, ладно, чайное дерево выращиваем, бамбук, наверное, не получится, да, ему вообще, конечно, у нас здесь никак. Ну да ладно. Ну и, собственно говоря, пошли, нарубили этого бамбука, напилили, землю расчистили. Так лихо понастроили каких-то оснований, и в оконцовке через 1.5 минуты двухэтажное здание у нее получилось, причем реально, она даже это успела покрасить, все из бамбука, вы понимаете, ну все из него, там и полочки, и окошеньки, и что там, и лесенки. Это удивительно просто. Вот я бы, конечно, очень хотела вот так, чтобы у меня была возможность из природы. Собственно, не было там написано, сколько это стоит. Просто отгрохала себе и дочке двухэтажный такой домище. Вот, вполне пригодный для житья-бытия. Но это к чему? Может быть, он действительно касаемо темы окружающей среды. Я думаю, все знают, что бамбук – это что? Это самое быстрорастущее растение на земле. Некоторые виды могут вырастать на 90 сантиметров всего за одни сутки. Вы понимаете? 90 сантиметров за сутки. То есть ты стоишь так возле дерева, смотришь на него, а оно на ваших глазах растет. Вот это я понимаю скорость. Вот это я... Вот это круто, вот это замечательно. Ну, это к слову о том, чтобы, ну, вот, да, пожалеть, что у нас нет бамбука. И, ну, вот и все. Так, друзья, выходим на финишную прямую этого музыкального часа. Начал тринкать наш, хотел сказать, смартфон, наш патефон, что у нас там. Так, Михаил, доброе утро. И вновь вас опередил Александр. Михаил, вот, опередил, потому что он уже написал и оставил заявку на песню группы 7B «Молодые ветра». Ну что, видимо, не хватает ветерочка Александру. Маловато. А, кстати, что у нас там сегодня с ветром? Он вообще есть, присутствует? Я не ощутил. Ну да, конечно, 3 метра в секунду. Направление все тоже северо-западное. Вообще не меняется уже который день. Добавим молодых ветров в нашу музыкальную программу, а точку в этом часе поставит, наверное, группа «Калифорния». Так что, Михаил, жду и вашей заявки в нашу постоянную рубрику.

знаю, то ли слишком переборщили с эффектами, что даже неузнаваемая SoftBass в этой версии. Ну, главное, что песню-то мы все прекрасно знаем, а смысл ее и тем более, друзья мои. Ну, вот чем не мотивация в самом начале нового музыкального часа? Конечно, жизнь прекрасна. И не думайте иначе, не надо мне никаких аргументов. Жизнь прекрасна. Смотрите, за окном солнышко, плюс 16. Температура ползет медленно, но вверх. Вы уже не ползете, вы уже летите на работу, если еще не там, чтобы успеть и не опоздать. Пятница на календаре, 5 июня, лето, чудесно. Рот у меня только до конца не открывается, а так все хорошо. Вот только сейчас это поняла, с челюстью пока проблемы. После удаления зуба, потому что, друзья мои, я вчера себе открыла формулу потрясающую. Если хотите вставить зуб, для этого надо сначала удалить зуб. Логично? Логично. Вот единственная логичная мысль, которая родилась в моей голове, и, наверное, на этом все логичное закончится. Напомню для тех, кто только что присоединился к армии наших слушателей, друзья мои, сегодня у нас экологичная пятница, потому что во всем мире отмечается День окружающей среды, ну так, на всякий случай. И, к слову, вместо новостей хочу сказать, что... Ой... Набирает популярность экоспорт. Понимаете, в любой области есть спорт, состязания, ну а тут, значит, как еще и увлечение. Называется он плоггинг. Это когда люди выходят на обычную утреннюю пробежку, но совмещают ее со сбором мусора, понимаете? Вот совмещение – это всегда хорошая вещь. Понимаете, вышел, пробежался, еще мусорок собрал. Вот так вот. Ну, как вам вид спорта? Мне кажется, надо внедрять. Лишним не будет в нашем городе. От этого только всем хорошо будет. А если это воспитывать еще и в детках, по-моему, вообще будет просто великолепно. Ну, на всякий случай, так, для информации. Наверное, все ждут больше напоминания о том, что в этом часе у нас урок казахского языка. Слушаем, запоминаем, используем. Легкие фразы, простые. И, конечно же, игра для истинных меломанов в середине часа «Керем-мерем». Так что будьте здесь, будьте с нами. Приветствую наших постоянных радиослушателей. Здорово, что Максат вчера залетал к нам в гости, забрал все подарки, успев заработать их в течение мая. Все забрал и, наверное, сейчас отдыхает по полной программе. И тем не менее,

Всем-всем-всем привет, Михаил. Помню о вашей музыкальной заявке. Вот. У нас как-то вы поменялись местами с Александром, но ничего страшного. От перестановки мест наших радиослушателей ничего не меняется. Главное, что вы здесь, на 106 FM, и это, конечно, радует. Всем, кто с нами, желаю хорошего продолжения или начала рабочего дня. Да. Вот на этой неделе, надеюсь, для большинства это завершающий день. Впереди выходные. Правда, синоптики обещают дождливые дни. Но, я думаю, для отдыха-то, да в хорошей компании, да летом, мне кажется, и дождь, не дождь. Ничто не помешает нам хорошо провести эти выходные. А вот теперь мне ничто не помешает поставить песню для Михаила в нашей рубрике. Принимайте, Михаил, вам музыкальный привет и от вас всем нашим радиослушателям.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

сказал дяденька. Это Алексей Чумаков. Вот с такой песней чудесной. Да, девчонки, сразу захотелось, наверное, да, чтобы рядом был такой волшебник, который способен увезти на море. Я бы, наверное, попросила, чтобы меня увезли на остров Тасмания, потому что на данный момент, по данным ученых, самый чистый воздух на планете именно там. Представляете? Ну, для справки, остров Тасмания, он рядом с Австралией находится. Там экосистема настолько нетронута человеком, что этот воздух даже запечатывают в специальные баллоны и продают туристам как сувенир. Вообще, конечно, это парадокс, да? Вот каждый из нас ищет чистенькое местечко, да, где не ступала нога человека, что-то такое удивительное. Но как только нога там вот эта вот ступила... Да, можно считать все, прощай, вот это вот экологически чистое пространство. Что ж мы за люди такие? Не бережем природу матушку ни для себя, ни для последующих поколений. Ну, это так, на всякий случай, в качестве сарказма и напоминания о том, что, ну, конечно, ну, нельзя оставлять после себя ничего на природе. Она нам этого не простит. Не завтра, попозже. Но нам этого хочется? Нет, конечно, не хочется. Это почему? Да потому что сегодня у меня экологически чистая пятница в эфире. Говорю чуть медленнее, чем обычно, ну, в силу своих обстоятельств. Но, тем не менее, друзья мои, может быть, так будет понятнее и доходчивее. 8 часов и 22 минуты в стране. Вот сейчас вам расскажу историю про экологически чистый мозг одной мамаши, которая... Значит, захотела назвать свою дочку. Ну, родила дочку сначала. Подошла медсестра к ней, чтобы заполнить свидетельство о рождении. И женщина заявила, что хочет назвать чадо XFRGOLAZXI. Я не знаю, как это... Ну, я даже не знаю, это выговорить сложно. Понимаете? Объяснила это, что вот это имя для героини истории имеет какое-то большое символическое значение. Понимаете? Медсестра, конечно, я думаю, у нее были такие же глаза, когда я прочитала это имя. И заявила, что подобное имя противоречит правилам. Оказывается, если имя начинается на букву X, то далее не должна идти согласная буква. Это такой закон, сейчас я вам скажу, где. В штате Алабама, в США. Вот, поэтому, то есть, должна идти гласная буква. Компьютерная система, в которую вбивают данные, просто не допустит вот это слово. XFRGOLAZXI. А расстроенной маме рекомендовали обратиться с ходатайством в суд, но не особенно рассчитывать на положительный результат. Понимаете? А мне кажется, тут даже вот, ну, при чем тут суд? Тут вот прям за дочку страшно и просто какое-то спасение для нее. Это же как ее будут потом называть по жизни. Ну, явно какое-то получится какое-нибудь коротенькое, аббревиатурное, да, прозвище. Ну, а кому это надо? Вот, дорогие мои родители, подумать не хотите ли, когда хотите ли выпендриться и, может быть, назвать что-то необычным, да, именем, единственным в мире. Так, не об этом сейчас должна идти речь. Мы подошли с вами к уроку казахского языка, поэтому усаживаемся поудобнее. Да, да, поудобнее. Можно взять ручки для того, чтобы записать. Ну, а лучше внимательно послушать и запомнить.

0: Учим казахский язык легко.
1: Демалғым келеді, хочу отдохнуть. Мен бүгін аздап демалғым келеді. Я хочу сегодня немного отдохнуть. Мен, я, бүгін, сегодня. Аздап демалғым келеді, хочу немного отдохнуть. Мен бүгін аздап демалғым келеді. Мен, я, бүгін, сегодня. Аздап демалғым келеді, хочу немного отдохнуть. Мен бүгін аздап демалғым келеді.
0: Учим казахский язык

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30 игра для настоящих меломанов «Керемеры». Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Давайте послушаем, угадываем, выиграем. 8:31 в стране. Так, друзья, наши дорогие меломаны, ну что, мы открыли, да, июнь, уже так вот стабильненько. Наши постоянные радиослушатели, я так понимаю, поставили себе цель очередную выиграть подарок, который мы разыгрываем в этом месяце. Это глюкометр, полезная штука в наше время. И сумочка ручной работы от нашей героини прошлой недели. Проекта знает наших Аннушка. Из экологически чистых материалов они создают свои вот эти вот шедевры. Иногда просто для красоты, в качестве сувенира, иногда очень полезные. Вот в качестве подарка в этом месяце мы разыгрываем сумочку для телефона. Очень красивая. На нашей странице «Радио ОКей» в Инстаграм можете посмотреть вот этот набор подарков для победителей месяца июнь. Что еще хочется сказать? Да, сегодня пятница, и сегодня у нас будет гость. Мы думали, что не будет. А потом поняли, что будет. Сегодня у нас будет удивительный гость. Не поверите, наверное, года три я просто бегала за ним. Вот да. Ну, как могла, конечно, бегала. Не очень быстро, но тем не менее, прихрамывая иногда, но бегала. Зовут его Айвар. Это наш уральский кулибин. У него есть страничка в Инстаграм Airbot. Создает он удивительные всякие машинки, лодочки, вездеходы. Мы с ним знакомы очень давно, но вот, понимаете, о встрече и рассказать о нем в эфире у нас не было. И вот, наконец, потому что он всегда в разъездах, всегда в делах, невероятно. Успевает много делать. Он и турист, он и музыкант. Ну, любит играть на гитаре и очень этому отдается искренне. И мы любим, собираясь нашей такой тусовкой, любителей попеть, ну, я не среди них, я послушать. Вот, мы всегда рады, потому что знает много песен, любит их, и у него это прекрасно получается. Так вот, именно сегодня он соблаговолил таки ответить на мою просьбу, и я надеюсь, что ничего не сорвется, и он сегодня будет у нас в гостях в 13:00 в проекте «Знай наших». Таких людей должны знать, потому что его знают, опять же, вот за пределами нашего региона и даже страны, но я думаю, что немногие знакомы с тем, чем он занимается здесь у нас, вот под боком. Так, что касается игры «Керемере», ну, в очередной раз подсказок смысла нет. Давайте вы легко справляетесь со всеми задачами, поэтому просто лишь пожелаю удачи и напомню, что условия просты. Сейчас прозвучит перевернутый фрагмент композиции, и все, что вам нужно, это узнать эту композицию, исполнителя или название песни. Тут же позвонить по номеру 8-771-202-1006. Свою версию представить, если она окажется верной. Ваше имя я внесу в летопись победителей. И значит, у вас будет шанс сегодня передать приветы, а по итогу месяца, если будете часто угадывать, еще и заполучить глюкометр и чудесную сумочку от нашей мастерицы и гостей, а теперь уже и друга Аннушки. Вот, проект «Знай наших» мы проводим с магазином «Хэнди». Еще раз хочу напомнить, еще раз, потому что мы напоминаем об этом каждый день, магазин, где всегда можно выбрать полезное, красивое и в единственном экземпляре. Это магазин ручной работы. И теперь он работает в нашем городе. То есть не надо ждать ярмарок, не надо искать там где-то что-то. Всегда можно прийти и найти мастера, с ним связаться, может быть, что-то заказать индивидуально и персонально. Ну, а прийти туда и полюбоваться на эту красоту, друзья мои, ну, это же ничего не стоит. Можете устроить себе такой, скажем, экскурс в магазин «Хэнди». Я уверена, вы не останетесь равнодушными. Готовы? Все, все на местах, припарковались, уселись, приготовились. Поэтому, друзья мои, слушаем перевернутый фрагмент композиции и угадываем.

А вот все уже и прозвучало, пока я смотрела, что там мне прислал Дмитрий, какую музыкальную заявочку. А вот, пожалуйста, уже и фрагментик-то прозвучал. Так, что там такое? Ну, вот видите, Михаил сразу пишет «Великий», это легко. Ну, теперь ждите, Михаил, если никто не позвонит. Ну, в принципе, я тоже как-то вот там улавливалась мелодия, я бы, наверное, тоже угадала. А если бы у меня память была, как у вас, Михаил, да, вы абсолютно правы, то я бы, как это сказать, наверное, и была бы победительницей. Потому что помнить-то я могу мелодию помнить, могу ее, может быть, даже намурлыкать, отбить там барабанной дробью. А вот вспомнить что-то... Ну, там, опять же, история 90-х такова, что название песни, как правило, это самая часто повторяющаяся фраза или слово в песне. Ну вот как-то так, друзья. Ну что, никто не способен противостоять Михаилу Великому, который уже вот прислал правильный ответ на WhatsApp, но вы же должны это услышать. Поэтому, ну если вам не лень будет, Михаил, звоните, потому что больше никого и нет. Остальные чего-то думают. Чего думают, не знаю. А чего здесь думать-то? Вот она же прозвучала, все уже понятно. Так. Очень хочется, чтобы у нас появлялись новые участники. А то, знаете, знаете, но молчите. Это, по-моему, у Лолиты была такая. Знаешь, знаешь, знаешь, но молчишь. Или, может быть, там другое было словосочетание. Но мне кажется, вот такое. Оно как бы логичнее. Что я в последнее время в логику ударилась? Ну, потому что, наверное, у меня полное отсутствие. А чего не хватает, хочется иметь. Друзья мои, последний шанс даю вам еще раз. Давайте послушаем фрагмент перевернутой композиции, которую мы сегодня угадываем. И если у вас есть версии, ну, звоните. 8 771 202 10 06.

0: Так. Все, нет телефонных звонков, а значит, мы сегодня останемся без победителя. Тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та. Знаете и молчите. И вот я не буду, собственно говоря, больше ничего подсказывать. Да, 93-й год. Да, да, звонит Михаил Великий. Не вынесла душа поэта. Алло.
1: Что вы там говорите, мы идем сажать кота?
0: Да. Доброе утро.
1: Так. Доброе утро, Елена. Снова доброе, да.
0: Классно.
1: Замечательно.
0: Замечательно. Солнечное. Да. И сегодня не дождливое, хорошее.
1: Еще и пятничное.
0: Да. Любите пятницу?
1: Запах шашлычка.
0: Любите пятницу?
1: Да, пятницу обожаю, конечно. Как же без меня? Мой любимый день в неделе, любимый день в году.
0: В году.
1: Можно так сказать. Да.
0: Еженедельно любимый день. Замечательно.
1: Ну да, сегодня, видимо, пятница. Все люди спят, у всех пятничное настроение. Да? Никто не хочет звонить.
0: Да, все. Ну нет, как
1: почему, не знаю. Ну, вроде звучит одинаково, что в обратном,
0: да,
1: что в прямом
0: согласна,
1: порядке.
0: Согласна, согласна. На удивление.
1: Видимо, нет знатоков 80-х, 90-х. Все-таки.
0: Да.
1: Таких, как я.
0: Вот видите.
1: Ты, говорит, сам себя не похвалишь.
0: Правильно, правильно. Так и нужно. А кто похвалит? Ну, я похвалю. Михаил молодец. Он знает.
1: Спасибо большое. Мелочи, а приятно, знаете.
0: Конечно, конечно. А почему бы нет? Вот даже маленькая удача, успех. Они должны нас поддерживать. Они всегда копятся там где-то внутри. Вот я себя вчера хвалила, когда пошла в зубной кабинет зуб удалять. Знаете, как я себя хвалила? Но больше хвалила...
1: Боюсь представить.
0: Больше хвалила, когда я оттуда вышла.
1: Зато, наверное, с красивым зубиком.
0: С отсутствием зубика.
1: С отсутствием даже. Сочувствую, да.
0: Спасибо.
1: Бывает такое.
0: Да, я же вам сказала, я же говорила о том, что я решила вставить зуб, но для того, чтобы его вставить, надо удалить. Логично же? Логично.
1: Вот ну, логично, да.
0: Первый этап я сделал, я удалил. Теперь буду ждать, когда можно
1: начало
0: будет...
1: Начало есть, да, уже хорошо, как говорится.
0: Да. Двигаемся вперед. Так, ну давайте, говорите ответ, пусть все слышат, что не я сказала, а вы.
1: Ну, это Culture Beat, группа называется.
0: Да.
1: Поют они про какого-то мистера Уэйна.
0: Там их, он, да, там я попытался...
1: Там Call Him, мистер Рейдер, Call Him, да. Что там еще? А, мистер Рон, по-моему, и Call Him, мистер Уэйн, что-то такое.
0: Да, там их много, то есть там зови меня так, зови меня сяк, в общем, только в печку не ставь, все равно там все будет хорошо. Ну, вот как, ну,
1: да, такое, да.
0: Как говорят мои, и как нас учили еще, я не знаю, в какие времена, перевод этих песен лучше даже не узнавать.
1: Ну да, иногда это бывает страшно, да.
0: Да, это страшно, это бессмысленно, это... А зато танцевать-то как под них хорошо. Вот,
1: ну да.
0: Мне кажется, сейчас вот она будет звучать, и все будут отплясывать, потому что сразу все, ой, конечно, помним, конечно, помним. Culture Beat. Название.
1: Как говорится, 90-х, да, нельзя устоять на месте. Ноги сами просятся в пляс.
0: Вот, вот. Вы сейчас сидите? А то мы сейчас в пляс...
1: Да, пока сижу, да, но думаю, сейчас прибавлю громкость побольше и выйду с машины, как зажгу здесь.
0: А вы знаете, я уже научилась сидя очень хорошо танцевать.
1: Сидя? Ну нет, такой пока нет у меня способности. Но все впереди, я думаю.
0: Конечно, надо учиться новому, знаете ли, равнение на меня. Я сидя очень хорошо танцую.
1: Сейчас я начну, да, вместе с вами.
0: Кому передадите приветы? Кому вот этот задор утренний сегодня шлем с вами, Михаил?
1: Ну, всем, у кого нет такого пятничного настроения, как у нас с вами. Всем огромный привет. Будьте позитивнее, будьте бодрее, будьте активнее. Правда. Звоните, отгадывайте. Делитесь своим позитивным настроением и передавайте его другим, как, собственно говоря,
0: вот.
1: Вы делаете на протяжении всего своего эфира.
0: А вот как с экологией у нас дела обстоят? Вот слышали, я вам говорила, что там вот люди бегают и мусор собирают. Есть такое, какие-то привычки? Вот потому что это же беда на самом деле. Мы же вот о серьезном сейчас. Михаил, знаете что, давайте о серьезном.
1: Давайте.
0: Куда не выйдешь на природу, куда ни глянь, везде мусор. Вот это вот, ну, как-то
1: как
0: не...
1: Как там говорится, хотите поговорить об этом, давайте.
0: Уважаемый психолог, скажите, как вы относитесь к этому? Убираете ли вы за собой мусор? Приобщаете ли детей, младшее поколение к тому, чтобы вот они тоже следили? Там веточки не ломали?
1: Ну, конечно, конечно, не без этого. Говорится, чтобы научить чему-то детей, нужно показать им свой собственный пример. Иначе никак. Иначе как ты будешь детям говорить, убирайте, а сам не будешь, да, убирать. Поэтому лучший показатель, конечно, это собственный пример, да.
0: Угу. Значит, вы тоже вот...
1: Чего и всем желаю, да.
0: Вот, правильно. Участвуете в каких-то там в субботниках, экологических акциях, нет? Сами
1: ну,
0: по себе?
1: Ну, нет, нет, что-то не участвую, но стараюсь все-таки как-то, если где-то что-то там не так лежит, прибрать.
0: Вот.
1: Даже за кем-то иногда бывает.
0: Вот, даже за кем-то. У меня тоже такое есть правило. Особенно, когда на рыбалку выезжаешь, думаешь, ну, рыбаки, ну, ребятушки, ну, вот эти баночки от червяков-то, ну, вот это все по берегу разбросано. Берем...
1: Ну, баночки от червяков, это еще куда не шло. Обычно приезжаешь, там еще пакет с мусором лежат.
0: Конечно.
1: Ну, хотя бы в пакеты складывают уже,
0: да.
1: Хорошо.
0: Уже хорошо.
1: Мы не вывозят, конечно, за собой.
0: Ну, мы собираем всегда. Вот мы с коллегами всегда все собираем. У нас с собой всегда мусорные пакеты. Складываем и вывозим.
1: Таких, как мы, с вами было побольше.
0: Вот, конечно. Вот, видите, опять нужно себя похвалить. Мы молодцы.
1: Вот прям, да, вот. Да. Сегодня прям целый день хвалим друг друга с вами.
0: Вот хотите быть молодцами, будьте как мы. А почему не? Вот своим примером, да. Вот так вот.
1: Да.
0: Михаил, спасибо.
1: Ну все, сейчас будем тогда сидя танцевать с вами и слушать песню.
0: Будем, будем. Хорошей вам пятницы, завершения и отличных выходных, даже если они будут дождливые.
1: Спасибо.
0: Спасибо, Михаил. Всего хорошего.
1: До
0: встречи. Мы услышим песню, которую сегодня разгадал в легкую Михаил, и вы тоже ее все знаете однозначно. Это группа Culture Beat, немецкая команда, немецкая Culture Beat с композицией «Мистер Вейн». В общем, да, танцуйте, как мы с Михаилом, танцуйте лучше нас сразу после рекламы.
2: Жарнама. Реклама.
3: Бизнесіңіз дамытуға қаражат керек, бірақ кепіл затыңыз жетпей ме? Даму қоры несие сомасының 85%-на дейін кепілдік ұсынады. Максимал сома 7 миллиард теңгеге дейін. Кепілдік қаржыландыру мерзімінен 5 айға асатын мерзімге беріледі. Даму қорының кепілдігімен кәсіпкерлер бизнесіне инвестиция салып, айналым қаражатын толықтырып, экономиканың түрлі салаларындағы қарызын қайта қаржыландыра алады. Толығырақ damu.kz сайтынан немесе 1408 нөмірінен біле аласыз.
4: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Е, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын «Талап акционерлік қоғамы» клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: «Талап акционерлік қоғамы» барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін. Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Скажите мне, что вы никогда не слышали этой композиции, если вам за 25+. Это Culture Beat, мистер Вейн в нашей музыкальной программе. Песня, которая была сегодня загадана Керемире, которую с легкостью разгадал наш знаток, меломан Михаил Великий. Так, друзья, 8 часов и 52 минуты уже в стране. Двигаемся вперед. Вы понимаете, да, в пятницу время летит еще более стремительно, поэтому успевайте все в первой половине дня сделать самое сложное и оставить самое легкое на потом. Ну и, конечно, не оставлять хвостов до понедельника. У меня сегодня столько дел, я даже не знаю, как я буду успевать. Прям цейтнот какой-то. Но я надеюсь, что на самом деле у меня и силы, и энергии хватит на то, чтобы действительно все выполнить. Да, и уйти на выходные с чистой, спокойной душой. Так, друзья, выходя на финишную прямую, сообщаю, знаете что, ну так, на всякий случай, для справки. Мы что считаем, что легкие планеты – это леса? Правильно? То есть лес, да? Но на самом-то деле более 50% всего кислорода на Земле вырабатывает океан. У нас сегодня экологическая пятница, поэтому разная информация на эту тему. Причем, если быть более точным, крошечный морской фитопланктон. Понимаете, вырабатывает кислород и тоже помогает нам с вами дышать. Поэтому, вот опять же, возвращаясь к разговору, который мы проводили с Михаилом Великим, даже, ну, понятно, океана у нас тут нет, но у нас есть реки, озера. Давайте беречь вот эти все водоемы, конечно же, относиться с уважением. Пусть там они будут чистыми, прозрачными, и берега тоже чистыми, ухоженными, чтобы было приятно всегда туда приезжать, отдыхать, наслаждаться отдыхом. Выходя на финишную прямую, выполняя музыкальную заявку от нашего слушателя Дмитрия, сегодня он решил услышать песню Жени Трофимова и группы «Комната культуры» «Поезда». Я так понимаю, Дмитрий, что-то у вас намечается, какая-то поездка, путешествие, и это хорошо. У них еще есть самолеты. Если вы хотите быстрее куда-то добраться. У Жени Трофимова про самолет тоже есть. Но пока мы, знаете ли, наземным видом транспорта воспользуемся и двинемся к финишу этого музыкального часа, точку в котором поставят Боб Марли и Робин Шульц.

Преимущества молодых. Звонки открыл нашу музыкальную программу этого часа. Песня «Обычный человек» и с отсылкой на то, что там ноет и болит, и так хочется любви. Это понятно про сердце, про душу, наверное. Ну а с годами, с утра, когда просыпаешься и пытаешься понять, что ж там ноет и болит, это совсем уже отсылка к другому. Это отсылка к доктору. На то, чтобы сдать анализы и понять причину вот этого всего. Так, не будем о грустном, будем о хорошем. 9 часов и 3 минуты в стране. По-прежнему пятница, с чем я вас поздравляю. Да, время летит, и уже за окном плюс 19. Вот только было плюс 16, уже плюс 19, потому что это лето. А летом все быстро, несмотря на то, что день длинный, ночь короткий. И за этот длинный день успеваешь гораздо меньше. Так, ну это я, возможно, только про себя. Вы-то, наверное, все успеваете. Потому что если вы слушаете радио и что-то сейчас делаете, вы просто молодцы, похвалить себя. И, как вы слышали, это хорошо мотивирует, это создает особое настроение. Настрой, можно сказать, не настрой, а настрой на то, чтобы преодолеть, все сделать, выполнить и почувствовать себя еще больше молодцом. Еще один час моего дежурства, в котором... Конечно же, самое главное, это ваша программа, наша программа ваших приветов и поздравлений. Все туда, в наш WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Шлите, пожалуйста. Разделяйте свои чувства, эмоции, тепло сердец. Как раз вот то, что, возможно, ноет, а, скорее всего, пусть не ноет. Пусть не ноет ваше сердце и душа. Пусть она трепещет от любви, может быть, выпрыгивает из груди от избытка чувств, но только хороших. Так, друзья, да, пожалуй, да. Ну и сегодня у меня экологическая пятница, потому что в мире отмечается день среды. День среды в пятницу. Да, когда, ну, понятно, что все подобные праздники, мероприятия, они направлены на то, чтобы напоминать нам, людям, человекам, от которых многое зависит, что все, что нас окружает, опять же, мы создаем своими руками. Чистоту создаем, грязь создаем, мусор, завалы, экологические катастрофы, проблемы. Ну, так и в наших же силах все это сохранить, уберечь, разгрести и превратить землю в цветущий сад, рай, вот, земной. Все это мы можем, да. И не надо сразу каких-то там глобальных масштабов себе надумывать, придумывать. И начните с простого. Поднимите мусор или, если что-то у вас есть, выбросите в отведенное для этого место. Так, ну вот, поумничала такая вот прям. Все, я миссию свою гражданскую в данный момент выполнила. Могу теперь насладиться песней Post Malone и Ози Осборн, а также Трэвис Скотт, друзья, вот так, неожиданно. Чего-то захотелось. Там энергетика особенная такая, прям вот особенная. Иногда прям вот этого хочется. Вот, пожалуйста.

9:19 тринкает наш планшет, и поступают сообщения. Да, немного времени остается до программы «Кто сегодня молодец?». Ваших приветов и поздравлений успеете прислать. Все это прозвучит в 9:30. Прямо сейчас вопрос. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а у нас есть в городе, ну, знаешь, какое-нибудь заведение, которое, ну, во всяком случае, хотя бы подают блюда в экологически, скажем, съедобной посуде? Не слышали такого, не видели? Ну, вот тогда принимайте это как идею для бизнеса, потому что, конечно, изобретение пластика – это большое подспорье для человечества, да, мы уже настолько привыкли к одноразовой посуде, мы же все ленивые, что-то мыть, где-то искать – это все сложно. Одноразовое – хорошо, а потом это все оставляем там же на месте. Ну, не в укор, конечно, всем, понятное дело, но тем не менее. Так вот, очень многие страны сейчас переходят на то, чтобы использовать вот такую посуду съедобную, ну, как альтернатива. Ну, здорово же. Даже есть какая-то из отрубей или яблочного пюре. Ну, говорят, что такая посуда держит горячий суп целый час. А потом, ну, это можно самому съесть или оставить птицам на природе. Я думаю, они не откажутся. Ну, согласитесь, хорошая альтернатива и идея, и мысль. А может, кто-то что-то новенькое изобретет и станет первым, кто пойдет по этому пути. И будет, я думаю, она будет пользоваться спросом однозначно. Но, тем не менее, как выход из положения для того, чтобы... Ну, если не спасти планету, то предостеречь ее от продолжающегося заполнения вот этого пластика, мне кажется, это очень хорошо. Это все к тому, что у меня сегодня экологически чистая пятница. Хотелось бы что-нибудь рассказать вам из категории «Безумный мир», но если найду что-нибудь такое более-менее мягкое, то, конечно же, расскажу. Пока у меня есть музыкальная заявка от Михаила. Да, от Михаила. Он пожелал услышать песню «Закрой мои глаза 2.0». Ну что, давайте закроем. Кстати, а цифра 2.0 напомнила о том, что уже опубликованы списки матчей. Вот... чемпионат мира, который стартует, по сути, через неделю. Это здорово, это классно. То есть вы понимаете, да? Правда, время, конечно, вот это вот ночь и утро очень жаль. Даже, мне кажется, я буду попадать в утренний эфир, когда будут идти матчи. Значит, буду отвлекаться по-любому. Но факт остается фактом. Грандиозное событие, когда на поле выйдут, надо полагать, в последний раз в рамках чемпионата мира такие звезды, как Роналдо, Месси, кто-то там еще. Ну, понятно, что вот так они будут прощаться с большим футболом. Но я думаю, они продолжат играть в тех командах, где они сейчас играют. Ну, а может быть, и не надо уже ничего, просто будут... мы будем их помнить и любить. Тем не менее, друзья, да, вот все, что хотела, сказала. Саян Глазур для Михаила Великого в нашей музыкальной программе. И мы двигаемся, приближаемся к программе «Кто сегодня молодец?».

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: 9.30 в стране. Кто сегодня молодец? Мы сегодня молодцы, потому что вы слушаете радиостанцию ОК. Я потому что собрала все, обработала в кучку все сообщения, которые пришли сегодня нам на WhatsApp, на программу, и теперь приступаю точно по расписанию к озвучиванию того, что вы нам прислали. Так, начну с поздравления в адрес дочки, которую зовут Айзада. Дочку Айзаду прошу поздравить с днем рождения, счастья, всех благ семье. Поздравления от Нурсултана Джумагулова. Присоединяюсь. Ну что ж, дочка, это, конечно, большое счастье, поэтому я уверена, сегодня все с раннего утра на ногах в бодром присутствии духа для того, чтобы сделать этот день, конечно же, необыкновенно праздничным. С днем рождения! Поздравляем от всей души! Уральск, доброе утро! Всем отличного начала дня и легкого завершения рабочей недели! Проведите эту пятницу на позитиве. Пусть городские пробки сегодня обойдут вас стороной. Ага, кто-то попал сегодня, видимо, в пробку. Всем добра от Алишера. Здравствуйте, хотим поздравить сегодня с днем рождения главу большого семейства Тимура. Желаем крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни, чтобы дети и внуки только радовали. С праздником, с уважением, семья Нуралиевых. Передайте привет моим девчонкам Алсу и Динаре. Напоминаю, что наши планы на вечер в силе. Жду, не дождусь нашей встречи. Всем классной пятницы. Сообщение от Жанар. Привет, Уральск. Хочу сказать огромное спасибо своему другу Нурлану. Выручил вчера. По-крупному. Настоящий друг. Хорошего и спокойного дня тебе сегодня, дружище. Это сообщение от Жанбулата. Да, это всегда приятно знать, что есть такие надежные, верные друзья. Так. Привет всем, кто сейчас на волне. На волне, кто сейчас... Передаю привет Айбеку. Хватит работать. Вот это по-дружески, это по-нашему. Настраивайся уже на выходные. Это сообщение пришло от Руслана. У всех хорошее игривое настроение. Мне это нравится. Так, еще одно поздравление. Здравствуйте. Хотим от всей души поздравить с днем рождения нашего близкого человека Анатолия Сергеевича. Желаем семейного тепла, финансовой стабильности, и пусть все цели будут достигнуты. Семья Степановых и Карташовых. Еще одно сообщение от нашего радиослушателя Александра. Хочу поздравить своего друга Капустина Антона с днем рождения. Желаю тебе здоровья и энергии. Оставайся таким же веселым, жизнерадостным, надежным и чуть более исполнительным. И поставьте, пожалуйста, песню для всех именинников с днем рождения из Барбариков. Я с огромным удовольствием выполняю музыкальную заявку. Тем более, эта песня с днем рождения. И она звучит сразу для всех от Александра. И спасибо большое, что прислали свои сообщения. Тем, кто не получил персонального привета, ловите его от меня и радиостанцию «Окей». Всем привет! Все должны быть сегодня с приветом, как и положено. Я думаю, так легче преодолевать мелкие трудности. Ну и, собственно говоря, с улыбкой продолжать сегодняшний день. Ну а всех, кто сегодня родился, 5 июня, конечно же, с днем рождения.

0: бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
1: Ну что ж, им пришлось немного поискать песню в исполнении Ниро под названием «Я виноват». Она звучит для Айзады, которую я поздравляла чуть ранее с днем рождения. Песню исполняет брат. Вот именно он исполняет эту песню, я так понимаю, для сестренки в день ее рождения. Ну и она звучит в нашем эфире как музыкальный подарок.

А песня-то грустная оказалась. Не хотелось бы, чтобы нас с вами оставляла любовь. 9 часов и 49 минут в стране. Друзья, настал момент отчасти подвести итоги моего дежурства. Тема сегодня была «Экологическая пятница», потому что 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. Впереди нас ждут полноценные летние выходные. Ну, давайте на этом фоне пообещаем друг другу, выезжая на природу, оставлять места отдыха еще более чистыми, чем оно было до нас. Берегите себя, цените красоту вокруг, и пусть это лето начнется с отличных, добрых дел. Друзья мои, не прощаюсь надолго, потому что я надеюсь, ничего не сорвется, и наконец-то это долгожданная встреча в проекте «Знай наших» сегодня состоится, и ко мне придет Айвар Аэрбот, человек, который создает своими руками очень интересные всякие машинки, и не только. Очень полезные вещи в хозяйстве. Вот это просто удивительный человек. Как он это делает, я не знаю. Вот придет и расскажет. Надеюсь, потому что его вырвать из привычного ритма его жизни и занятости, это, конечно, была очень сложная задача. Ну вот звезды сошлись, и я надеюсь, что мы сегодня и увидимся, и услышимся, поскольку проект «Знай наших» мы в прямом эфире транслируем на странице «Радио ОК» и в прямом эфире радиостанции. Если будут вопросы, задавайте, можете заранее, потому что... А вдруг вас заинтересует то, что делает Айвар? Поверьте, это нужные вещи. Да, это особенно... Именно вот сегодня будет разговор чисто мужской. Для мужчин. Вот. Дамы могут только... разводить руками и говорить, я хочу это, и давай, вот пусть у нас тоже это будет в хозяйстве. У кого есть хозяйство? А мы все с хозяйством, с любым. Вот у меня 2 кота. Да, ну им, конечно, лодка на воздушной подушке не нужна. Но тем не менее, может быть, какой-нибудь снегоуборочный аппарат. Ну, ладно, разберемся уже по ходу нашей встречи в 13.00, проект «Знай наших». Посему не прощаюсь надолго, еще раз повторюсь, потому что надеюсь на встречу. А если нет, не поминайте лихом! Всем отличного продолжения дня, конечно, пятничного, отличного его завершения и отличных выходных. С вами была Елена Левитан. Пока, до встречи!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
4: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
3: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
5: Окей радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығын мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Ну что, все на месте?
5: Да, шеф!
4: Может быть, есть кто на больничном?
5: Нет, шеф!
4: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
5: Здоровый коллектив – лучший результат!
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
8: «Окей» радиосы – сенің жүрегіңнің жиілігінде. «Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Хорошие новости для предпринимателей. Инструменты государственной поддержки бизнеса становятся еще удобнее. На базе фонда «Дому» открыты единый фронт-офисы холдинга «Байтерек», чтобы все ключевые консультации были доступны в одном месте. По принципу одного окна здесь можно узнать об инструментах господдержки и получить помощь в сборе необходимых документов. Как связаться? Номер 1408 стал единым контакт-центром всех дочерних компаний холдинга «Байтерек». Также можно посетить филиалы фонда «Дому» во всех регионах и получить консультацию непосредственно у менеджеров. В единых фронт-офисах вы получите первичную консультацию по программам Фонда развития предпринимательства «Дому», Банка развития Казахстана, Экспортно-кредитного агентства Казахстана, Казахстан Инвестмент Корпорейшн, Фонда развития промышленности. Вас проконсультируют, подберут подходящие инструменты поддержки и при необходимости направят к профильным специалистам. 1408. Единая поддержка бизнеса.
4: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
5: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: ОКЕ.
8: Радио ОКЕ на

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: 13:02 в стране. Друзья, пятница, продолжается обещанная встреча вновь здесь, на 106 FM. Не случайно, потому что через полминуты мы начнем проект «Знай наших». Пятничные встречи с людьми, которые умеют что-то делать своими руками. Живут рядом с нами, но, возможно, не все их знают. Посему, друзья, настраиваемся. Если хотите не только слышать, но и видеть, подключайтесь к нашей страничке в Instagram. Там видно все, а слышно будет в эфире.
1: Знай наших.
0: Еще раз. А, второй микрофон, хорошо. Еще раз здравствуйте всем, кто настроен на волну нашей радиостанции и смотрит нас в прямом эфире на странице Радио Окей. Проект «Знай наших». Пятничные встречи с людьми, которые действительно много делают для города, много делают для себя, но при этом творят. Сегодня у нас мужская передача, потому что человек, который у меня здесь сидит, Айвар Хусбанов... Я не знаю, как... Я тебя называю Кулибин. Я думаю, не я первая.
2: Спасибо. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот, скромный человек, абсолютно. Причем всегда был такой скромный. Вот

0: отдельная жизнь, культура, ну, часть жизни нашего города. Весенние сплавы по Уралу. Я знаю, что есть другие, но весенние, майские – это святое.
1: Да, официальное мероприятие.
0: Официальное мероприятие. Ты неотъемлемая часть этого сплава, этого мероприятия. Расскажи, как в этом году юбилейный сплав прошел.
1: Ну, очень хорошо. Собрались близкие, дорогие люди. Ну, каждый на своем, естественно.
0: Сплав в средстве. А вот надо вот этот момент, кстати, надо сказать, что если когда мы на заре... Ходили на байдарках, на вот этих вот брезентовых, можно сказать, с этими веслами, которые теряли.
1: Ну, сейчас изменился сплав. Технически стали более оснащенными. Строим катамараны. Катамараны моторные. Угу. Везем с собой генераторы.
0: Да, да, да. А тогда
1: электрические чайники.
0: Дожили.
1: Дожили, да. Ну, возможно, возраст подстегивает.
0: Упрощаем, да. То есть все-таки комфорта хочется.
1: Ну, конечно. По молодости мы ходили за эмоциями, а сейчас ходим за удовольствием.
0: А эмоции и удовольствие, ну, они, в принципе, рядышком. Но сейчас они немного другие, то есть такие основательные. То есть, ну, главное, что это тоже несложно, да? Итак, прошло все хорошо, люди дорогие были. Кто в этом году был? Кто участвовал из великих людей нашего города?
1: Ну, естественно, не прошли по воде наши ветераны. Ну, они пришли на поляну, на поздравления, на все. Это Александр Николаевич Жищенко. Ну, много уже покойных людей.
0: Вспоминали, да.
1: Ну.
0: Это тоже уже одна часть из ритуала такого, да?
1: Ну, конечно, да.
0: Да.
1: Очень интересно было.
0: Да?
1: Да.
0: Все целы, невредимы дошли?
1: Все хорошо, без эксцессов в этом году. Очень. На удивление все хорошо.
0: А молодежь? Было. Вот если раньше-то это проводилось с участием, привлечением студентов, вот, а сейчас...
1: Ну, у нас есть...
0: Детей с собой везете?
1: Первая очередная задача. Мы привлекаем каждый год новых людей на сплав.
0: Так.
1: Ну, сплав – это большой фильтр. Получается так, что если человек прошел год, и на следующий год его не тянет, значит, он там,
0: ну, да,
1: значит,
0: да.
1: Он там лишний.
0: Угу.
1: Все. А, так, остальные люди – это прямо горят уже.
0: Ну, все ждут этого.
1: По окончанию сплава мы расстаемся и говорим, до сплава, до следующего сплава осталось 365 дней.
0: Да, классно.
1: Вот так.
0: Но молодежь была?
1: Конечно, молодежь была. Берут детей, берут племянников, я не знаю, там, новых людей.
0: Угу.
1: Все это...
0: Иностранцы были?
1: А, естественно, у нас со всего СНГ приезжают к нам люди. И москвичи, и... Ну, вся Россия у нас очень приятно.
0: Ну, кто слышит, да, кто знает об этом, они все приезжают. Рыбалка была?
1: Да, рыбалка была,
0: конечно. Все понятно. И теперь скажи самое главное. Это, друзья мои, разрешите представить официально. Предводителя. Руководителя. Кто ты теперь?
1: Ну, у меня свое товарищество, конечно, ответственность. ТО.
0: Просплав. Ты теперь ответственный. Кто?
1: Просплав.
0: Конечно, подожди.
1: А, да, в этом году...
0: да.
1: Официально Александр Николаевич передал борозды правления по руководству сплава.
0: Это, и организации, да?
1: Да, на мои плечи.
0: Тебе доверили. Вот кто бы знал, да, там 20 лет назад?
1: Заслужил.
0: Нет, это бесспорно, заслужил. И лучшего руководителя я, в принципе...
1: Я на сплаве 39 лет.
0: Ну ладно. Боже мой, цифра-то какая страшная.
1: Да.
0: Ну, тебе же 40. С годика.
1: Спасибо.
0: Нет, ну то, что действительно это выбор не случайный и абсолютно продуманный. Александр Николаевич, я так думаю, тоже к этому подошел серьезно. И я теперь понимаю, что сплав будет иметь новое развитие, поддержку, потому что это человек очень ответственный. Я тебя поздравляю.
1: Так как сплав у нас единственное в Казахстане официальное мероприятие, это в ЗКО, весенний сплав, больше нет в Казахстане нигде. Поэтому надо брать разрешение в Акимате,
0: да, конечно.
1: Сопровождение МЧС, много бумаг,
0: да,
1: сопроводительных бумаг. И, ну и потом... Любое происшествие, это все на мне.
0: Ну, любая организация, любого мероприятия, даже маленького, это большая ответственность, это нагрузка, и ты с этим справишься. Справишься?
1: Я думаю, да. вашей помощью.
0: Вот видите, как хорошо, когда есть люди, которые способны брать на себя ответственность. Но он же не только в этом берет на себя ответственность. Боже мой, чего он только не делает. Вот сейчас во

0: второй части мы начнем говорить о том, ты вот сейчас подумай, как это все сформулировать, чем ты занимаешься. То есть сначала мы так вот вывалим на наших людей. То есть ты скажешь, что за свою жизнь вот эту вот ремесленно-технологически творческую, что ты уже насоздавал своими руками, что передвигается по планете Земля, созданное твоими руками, чтобы все так вот так сделали, вот так пошли сразу за баллоном с кислородом, чтобы отдышаться. А ты потом расскажешь, как ты к этому пришел, с чего все началось. А ты помнишь, что ты первое самое создал? Не говори, просто на самом деле помнишь?
1: Честно говоря, нет.
0: Уже не помнишь?
1: Не помню.
0: Ага, значит, все-таки память подводит. Надо все-таки препараты попить для памяти. Шучу. Шучу. Друзья, если у вас есть вопросы какие-то, вот, кстати, если вдруг есть желающие, кто-то слышал про сплав, да, вот можете сейчас подавать заявки, чтобы мы вас имели в виду, чтобы на следующий год не прозевать этот момент. А вот, кстати, какое количество участников может быть? Безграничное?
1: Безграничное. Если ты помнишь, мы раньше ходили, у нас доходило до 200 человек,
0: да,
1: на сплаве.
0: Да.
1: Сейчас гораздо меньше, но люди все равно... И есть люди, которые ищут, угу, как выйти на сплав.
0: Да.
1: Они не могут просто как-то... Хотят присоединиться, имеют свои средства, и, не знаю, все.
0: Угу.
1: Но просто им нужен какой-то толчок.
0: Так, у нас даже сообщение есть на WhatsApp, интересно. Кто это тут нам... А! Михаил спрашивает, сколько длится сплав?
1: Ну, сплав длится по-разному. Ну, вообще, официально у нас старт, как общепринято, это с поселка Рубежка до Уральска, это 5 дней.
0: Угу.
1: Или 6 ночи, дней, 5 ночей.
0: Угу.
1: Но мы продлеваем удовольствие, мы идем еще выше.
0: Угу.
1: Это, получается, Кирсаново, угу, Январцево.
0: И
1: идем неделю. В общем, есть определенные стоянки.
0: Да, места.
1: Места для стоянок, общепринятые такие, облюбованные нами.
0: Ну да, да, обжитые. По сути уже. Не раз там нога ступала.
1: Уникальные места, как Сауркин Ярд, Бараний Лог, самое высокое место в ЗКО.
0: Угу.
1: На всех крайних картинах, которые пишут наши местные художники, можно увидеть это все.
0: Да.
1: Но это надо своими глазами посмотреть.
0: Да, и надо там побывать, конечно. Да. А если еще по реке туда пришел... Я помню, когда мы сплавлялись... поднимались на гору и видели там снег, май месяц, жарища,
1: да,
0: такая.
1: Да.
0: То есть обгорелые руки, обгорелые ноги на байдарке, которые висят, то есть части открытые. А там снег, счастье невероятное, как это все удивительно. Это знакомство и с природой, это на самом деле вот это вот прикипание, то есть вот это пробуждение любви к своей земле, это настолько все, это навыки какие,
1: конечно,
0: вести себя на воде, уметь выживать вот в разной местности, это потрясающе.
1: Самое главное — это быть в команде,
0: да,
1: работать в команде.
0: Да, да, да.
1: Потому что прийти, не расслабляться, запастись дровами, допустим, поставить лагерь, там, нанести воды. Ну, естественно, вечерние, ночные песни у костра,
0: да,
1: это нечто, многоголосие.
0: Ну, там каждый себя, да, проявляет, а посвящение какое, а, ну да, не только песни, а вот... Ну...
1: Парады, 1 мая же застаем,
0: да, да,
1: проводится первомайский парад.
0: Да. Ну, много чего там придумывают каждый год, с творчеством там проблем нет. А вот то, что действительно работать в команде, знать свою роль, потому что надо, ну, чтобы кто за что отвечает, умение и подчиняться, и руководить, это, конечно. Ну, кто был, тот знает, и даже единожды, мне кажется, если даже и не прикипел, но это большая школа, это потрясающе.
1: Согласен.
0: Так, ну что, буквально через полминутки мы уходим на рекламу, на коротенькую, после нее встречаемся. Но мы не уходим из эфира вот там, поэтому можешь передать привет. Кому хочешь передать привет?
1: Город Уральск. Привет.
0: А, вот такой у нас сегодня потрясающий гость. Я еще раз повторюсь, я настолько счастлива, я даже оторопела слегка, потому что думала до последнего, вот сорвется. Вот как сорвется, блин, как карась сорвется. Вот обязательно. А нет, пришел. И это большое счастье. Я сегодняшний день запомню. Мы уходим на рекламу, но не уходим из эфира на странице нашего радио в Инстаграм.
2: Жарнама. Реклама.
3: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрі де құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіпте береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Жақсы жаңалық. Биылдан бастап бизнесті мемлекеттік қолдау құралдары қолайлы бола түспек. Кәсіпкерлердің барлық негізгі қызмет кеңесті бір жерден алуына жағдай жасау мақсатында Даму қорының жанынан Бәйтерек холдингінің бірыңғай фронт-офистері ашылды. Бір терезе қағидатымен жұмыс істейтін бұл жерде мемлекеттік қолдау құралдары жайлы ақпарат алып, жобаны алдын ала іріктеуден өткізіп, құжат жинау жұмыстарына көмек көрсетіледі. Қалай хабарласамыз? 1408 қысқа нөмірі. Енді Бәйтерек холдингінің барлық еншілес компанияларының бірыңғай байланыс орталығы. Сонымен қатар Даму қорының барлық аймақтағы филиалдарына келіп, менеджерлерден тікелей консультация алуға да болады. Атап айтқанда мұнда Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры, Қазақстанның Даму банкі, Қазақстанның экспорттық кредиттік агенттігі, Қазақстан Investment Corporation, өнеркәсіпті дамыту қоры бойынша сұрақтарға бір жерден жауап беріледі. Операторлар бизнесті қолдау құралдарынан хабардар етіп, жөн сілтеп, қажет болған жағдайда тиісті мамандарға қарай жол көрсетеді. 1408. Бизнеске арналған бірыңғай қолдау.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Иә, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-6593 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Знай наших.
1: Да, пятничный проект у нас в эфире. Сегодня я общаюсь с моим старым добрым другом Айваром. Вот мы уже переговорили по поводу сплава, потому что это одна составляющая его жизни. Это для души, можно сказать, да?
2: Да.
1: Угу. Ну, хотя для души у тебя все. У тебя и песни просто под гитару, и собраться с друзьями. Ты... Я не знаю, как тебя так родители воспитали. Ты такой с детства был. Не то, что компанейский. Ты себя легко и свободно чувствуешь.
2: Мы дети СССР.
1: Так, понятно, все понятно. Деревянные игрушки, сабли деревянные, да, пистолет пластмассовый. Ну вот давай, будем считать, что час X настал. Представь себя как профессионала в той области, чем ты занимаешься.
2: Айвар Хуспанов. ТО «Аэробот», занимаюсь производством спецтехники, вездеходной техники, это гусеничные вездеходы, колесные вездеходы, аэролодки и мини-спецтехника, это мини-тракторы, мини-погрузчики и все остальное. Инженер с двумя высшими техническими образованиями. Начать сначала? Да.
1: Когда это все началось?
2: Началось это все, наверное, еще в подростковом возрасте. Какие-то там были разработки уже.
1: Да?
2: Да.
1: А вот, что ты мастерил
2: там? Знакомился с техникой. Ну, в 15 лет я уже ремонтировал двигатели, допустим.
1: Так, хорошо, не останавливайся, мне вот. Интересно. Так.
2: Потом дальше... Естественно, у нас был семейный... Есть у нас семейный бизнес. Uh-huh. Это швейное производство, дом моды Марии Ханым.
1: Uh-huh.
2: А туда я...
1: Что, ты швейные машинки ремонтировал?
2: Нет, это я все технически обслуживал.
1: Ага.
2: Строил, возил, носил. Ну, да, в студенческие годы я и брюки шил.
1: Понятно.
2: На поток.
1: Uh-huh. Так, хорошо.
2: Вот, ну, всегда меня тянуло к технике, поэтому я решил немножко позаниматься... как творчество. Оно, если в голове сидит, его надо выплеснуть обязательно. Потому что потом человек перегорает.
1: Ну да.
2: Вот.
1: А,
2: и...
1: как, ну да, вот, а ты понял, вот хочу, вот хочу.
2: Вот хочу, да. Угу. Воодушевленно этой идеей, допустим, какой-то фильм был старый, там я увидел аэролодку. Лодка с воздушным винтом, которая ходит по болоту, по всему там. Ну, в основном по болоту только. Это в Америке, во Флориде.
1: Угу.
2: Вот, я решил что-то дальше пойти, чтобы лодка ходила и по снегу, и по льду, и имела круглогодичную навигацию. 12 месяцев. Вот. И первый прототип был создан, наверное, лет 15 назад. Вот.
1: Как, я не знаю. Это вот ты куда-то как инженер, да, то есть конструктор вот это.
2: Да. Естественно, у меня все в чертежах. Угу. Сначала разрабатываю чертежи, сейчас уже на 3D-моделирование перешел.
1: Угу.
2: Сейчас уже современные материалы, современные двигатели. Уже винты руками не режем, не точим из полена. Уже заказываем заводские винты.
1: Так.
2: Это воздушный винт.
1: Я поняла. Вот эти большие сзади пропеллер, да?
2: Да. Пропеллер у Карлсона, это воздушный винт.
1: Простите. Так, воздушный винт, да. Угу. Ну, как вентилятор он сзади.
2: Да, переставного шага, да.
1: Да.
2: Редукция, двигатель, все это рассчитывается, масса, чтобы все это двигалось и приносило удовольствие.
1: Я видела последний вот твой
2: проект.
1: Проект. Куда он доставлен? Кто получил?
2: Ну, у меня география большая. От Калининграда до Якутии. Вот последнюю заказывали в Калининград. Уходила лодка у меня в Петропавловск, несколько штук, в Балхаш, от Ирау, естественно. Очень много в России уходит. Немножко наши люди, наверное, не созрели. Я так считаю.
1: Ну, у нас же есть маркетплейсы, понимаешь?
2: Я понимаю, но даже если людям нравится, они не знают, как это применить. Куда применить, так. Да. Она немножко такая, на узкий круг людей. Вот идеальная техника для последнего и первого льда. Идеальная лодка для спасения.
1: Да,
2: очень много обращался в ДЧС, писал письма в министерство ДЧС. Все время приходили ответы, что...
1: Не нужно.
2: Не нужно. А во всем мире она используется. Представляете, тонкий лед, провалился человек.
1: Да, да.
2: На чем его
1: не
2: спасти?
1: Не подобраться
2: ни
1: никак.
2: На чем.
1: Ни на чем.
2: Только на вертолете, но это дорого и долго. А, пожалуйста, лодка делает свое дело.
1: Так, я не знаю, кто за это отвечает, как на это обратить внимание, но на самом деле, вот это обидно, вот такие моменты, наверное, обидно, да?
2: Да, хотя наш ДЧС финансируется из местного бюджета, даже здесь отказали мне.
1: Угу. Такие дела. Понятно. Так, это одна часть. Вот эти вот, как это правильно называется?
2: Аэролодки.
1: Аэролодки. Помимо этого...
2: Вездеходы гусеничные.
1: Тоже я видела у тебя в Инстаграм.
2: Используется везде.
1: Как называется Инстаграм, чтобы все знали, куда посмотреть?
2: Аэробот, нижнее подчеркивающее КЗ на английском языке, на латинице.
1: Так, вот, аэробот...
2: Нижние КЗ, да.
1: КЗ. Так, что еще? Гусеничные.
2: Гусеничные вездеходы. Здесь в Уральске много используются, тоже заказывают по всему Казахстану, в России. Это небольшая техника с маленьким мотором.
1: Угу. Мобильная такая.
2: Мобильная,
1: да?
2: Двигается по любому грунту.
1: Угу.
2: Имеет положительную плавучесть, можно переплыть реку на ней.
1: Да, а как?
2: Оно сварено... такой конструкции, лодкой называется.
1: Понятно.
2: Не наносит вреда экологии, потому что все внутри лодки.
1: Угу.
2: Если даже что-то протечет, то никаких масляных пятен не будет.
1: Так.
2: Вот.
1: Вездеходы... Это прям амфибия, да?
2: Ну, я все считаю как амфибия. Должна быть техника, не просто техника, а должна быть универсальная.
1: А, вот. То есть, вот, мне кажется, вот это главное слово. Мне кажется, вот это вот... как искра изобретателя, когда он хочет что-то улучшить, и что-то было вот действительно универсальное.
2: Да.
1: Так, гусеницы, на которых можно и проплыть, и проехать, и по любому грунту куда-то доехать.
2: Да, совершенно верно.
1: Это просто как передвижное транспортное средство.
2: Да, индивидуальное передвижное транспортное средство.
1: Угу. А по асфальту нельзя же, наверное, в городе?
2: Ну, так как гусеницы с металлическими траками, да. Они вне асфальта используются.
1: Угу. Понятно, по грунтовой всякой такой. Да.
2: Вездеходы на шинах низкого давления. Это на огромных колесах,
1: так.
2: Которые плавают, которые тоже не оставляют следа, не портят грунт,
1: угу.
2: растительность угу. и все остальное. Ну, как бы так. И вот совсем недавно, ну, как лет, наверное, 8 назад, начал заниматься производством мини-спецтехники. Это мини-тракторы, мини-погрузчики, фронтальные, такие, поворотные. Короче, получается, техника, которая шириной буквально метр, она пролазит в любую дверь,
1: угу.
2: имеет грузоподъемность 400 килограмм,
1: угу.
2: на ней можно проводить любые работы, где не заедет, допустим, большая
1: машина. Да. Слушайте, ну это ж как здорово.
2: Вот
1: кто имеет хозяйство, да не важно, мне кажется, в любой компании такое должно быть.
2: Строительной компании.
1: Да не только в строительной, но вот там снег.
2: Фермерское хозяйство.
1: Да.
2: Да, совершенно верно.
1: Ну нет, я понимаю, есть мировые там производители подобного рода, да? Это все где-то там, ну ты-то здесь рядом.
2: Я здесь, и потом я не пытаюсь собирать, а не выдумываю велосипед, собираю из комплектующих, допустим, отечественных автомобилей,
1: угу.
2: вот, которые можно пойти на любом рынке взять, поменять.
1: Угу. Да.
2: Они ремонтоспособные. Они сделаны с многократным запасом прочности. Это по сравнению, допустим, с китайскими нашими производителями,
1: да.
2: коллегами.
1: Угу. Да,
2: очень часто ко мне обращаются владельцы китайских таких аналогов.
1: Угу.
2: Помоги с ремонтом, помоги с этим.
1: Но это сложно.
2: Да, я не берусь, потому что это...
1: Ну да.
2: Я их сразу предупреждаю.
1: Суперски. Это же все запатентовано, ты на каждую...
2: Естественно, все имеет сертификацию, все ставится на учет, как положено.
1: А, кстати, такой транспорт, он регистрируется где-то в ГАИ или как,
2: нет? Если...
1: Спецтехника?
2: Нет, а вот маленькие погрузчики, маленькие вездеходы, они имеют двигателя маленького объема, поэтому они приравниваются, согласно нашим законам, к садовой технике.
1: Классно! Кстати, да,
2: садовая... А аэролодка, да, они ставятся на учет.
1: Да?
2: Да, ставятся на учет, получают номер, надо иметь права на управление маломерным судном, судовой билет, как положено.
1: У тебя есть?
2: У меня-то есть, а вот...
1: И не один.
2: Да, кто покупает, да.
1: Они должны... То есть,
2: они это... должны иметь, потому что...
1: Но это тоже обучают же, да, наверное?
2: Есть, обучают онлайн, как права обычно.
1: Правила движения по реке. Сложно? Сложно?
2: Фарватер держать очень сложно.
1: До свидания. Вот это вот не надо. Вот новые слова такие. Вы понимаете, кто у меня сегодня в студии? Человек, который знает про фарватер. Ну, Просто я не знаю, что это такое. Это же вот это получается линия, по которой можно идти.
2: Судоходная линия, да. Обозначенная бакенами, чтобы не сесть на мель.
1: А твоя же не сядет на мель.
2: Ну, естественно, нет. Ну, расходиться, допустим, надо. Почему двигается правостороннее движение? Используется.
1: Ну, так было, договорились так?
2: Нет, есть же специальное это правило.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, я не знаю, рассказывай тогда что.
2: Ну, это просто. Вращение винта происходит в левую сторону, поэтому сидит человек с правой стороны.
1: Ага.
2: Или наоборот. У кого вращение с этой стороны, руль ставится на противоположную сторону. Угу. Ну и да, судоходный
1: правила тоже
2: в навигации,
1: никто не
2: отменял,
1: да,
2: есть расхождение там судов, так. Расхождение судов по определенным порядкам, да.
1: Да, как, так же, как их самолетов и все остальное. Да, ну да.
2: Да, да.
1: Ой, как здорово. Вы понимаете, кто с нами рядом живет? Человек, который конструирует, создает технику, которую уже оценили, я видел, смотрела в Инстаграме, я всегда смотрю, я так радуюсь, думаю, блин, и все думаю, когда же Айвар нас всех покатает? Вот когда он нас покатает, я не знаю. Зато я знаю, что у нас сейчас реклама, мы буквально на минуту прервемся и дальше продолжим разговор. Если у вас вдруг возникли вопросы или есть какие-то, ну, я не знаю, кто-то сейчас заинтересовался, пишите, пожалуйста. А чуть позже он скажет, как с ним связаться можно, где его найти, кроме нашей студии. А может быть, мы и внизу под нашим прямым эфиром тоже обязательно напишем, как найти этого волшебника.
2: Ура!
0: Радиорубка. Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, 2 автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-4106.
3: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Знай наших.
1: Ну вот слушатели не знают, а зрители-то, конечно, сейчас слышали, о чем говорит наш гость. О том, что он уходит от... Он уходит! Ну не от меня, от металла, не от этого. О том, что переходит на новый вид материала. Да,
2: надо идти в ногу со временем. Существуют различные материалы, композитные и такие. Я выбрал полиэтилен низкого давления.
1: А как он выглядит?
2: Это листовой полиэтилен. Кстати, из него делают бассейны, из него делают искусственный лед.
1: Все, поняла.
2: Он используется везде, только, естественно, для лодок он более толстый.
1: Толстый?
2: Он более толстый.
1: Угу, так.
2: У нас есть производители в СНГ. Здесь уже полностью масштабируюсь в плане того, что делаю проекты лодок. Угу. На ЧПУ станке все это вырезается. Угу. На стапеле все это сваривается. Сваривается экструдером для сварки полиэтилена.
1: Давай умничай.
2: Ага. Вот. Лодки неубиваемые. Ну, не только лодки, любые изделия можно делать.
1: Ну, понятно. Там двигатель типа получается. Вот, то есть из чего она здесь? Даже если двигатель заглохнет, я не утону.
2: Да, она имеет положительный пол. Ее можно наполнить до краев, но она не утонет.
1: Да, даже так?
2: Даже так.
1: Вот видали что? И потом не говорите вот эту вот сказку, что не тонет. Не тонет, не тонут лодки Айвара, вот. И потому что они хорошего качества, вот так вот. Понятно, то есть это вот это план, то есть ты продолжаешь изучать, следить за технологиями.
2: Конечно, конечно. Мне это нравится. Как-то развиваться. А делать одну и ту же деталь, допустим, и одно и то же изделие, это скучно.
1: Угу. То есть элемент творчества присутствует.
2: Да,
1: а сам вот дизайн, какие-то моменты вот добавляешь. А я знаю, у тебя же потрясающий был проект. То есть, ну ты продал, не продал? Вот домик на колесах.
2: А, ну естественно, это я делал на заказ.
1: А, на заказ?
2: Да, дом на колесах. Кемпер абсолютно автономный, с солнечными панелями, с отоплением, с кухней, с газом, там, со всеми делами. Аудио-видео подготовкой.
1: Ну, вот сейчас я не знаю, вот кто сейчас нас слушает и смотрит. Ну, скажите, что вы же этого не знали. То есть мы видим, продают там, рекламируют, ну, большие какие-то фирмы, компании. А у нас здесь живет человек, который это все делает. И может сделать именно как вам нужно, и не надо никуда ехать. И можно прийти, пощупать, он все расскажет, покажет. И он отвечает. Вы же, почему мы про сплав заговорили? Человек ответственный, берет все на себя и, собственно говоря... Создает это своими руками. Он один работает. Сколько уходит на создание вот таких вот, скажем, от до?
2: От и до? Порядка месяца.
1: Ну да, у нас же есть, которые... Ой, я вот лучше куплю и все, да? А тут-то все...
2: То есть... Ну, я уже собаку съел, допустим, на подвесках. Я знаю, какая подвеска нужна, какой размер, развесовка. Потом обсуждается с клиентом, допустим, оснащение, что он хочет.
1: Так.
2: Добавляем туда. От этого исходит цена.
1: Ну да, и базовая цена, и сроки.
2: Да, совершенно верно.
1: Потому что материал, может, какие-то дополнительные.
2: В Инстаграме есть интересный там проект. Я делал его из... короче, обшил его полированным алюминием. Алюминием, потом его отполировал в зеркало. И получилось такое интересное. Загоняешь в лес, отражается тот лес, он пропадает. Он как невидимка.
1: Ну да, как зеркальное. Офигенно.
2: Я в нем прожил 2 дня, так. При температуре -23, в лесу, в одних трусах. Смотрел телевизор, у меня кофеварка, наверху работает солнечная панель, преобразователь, у меня 220 вольт, я прям балдел.
1: То есть ты еще испытываешь это все на
2: себе? Ну, конечно, я все это испытываю, обкатываю, чтобы...
1: Это, опять же, элемент потрясающий, да? То есть проверено на себе называется?
2: Естественно, я же несу гарантию. Так. Официальную гарантию ГДАУ и после гарантийного обслуживания. Угу. Потом техническое сопровождение. Всегда клиенту скажу.
1: Ну да.
2: Мне есть что рассказать клиенту.
1: Это здорово. Вот, друзья мои, скажите, что мы вас сегодня не удивляем. Ну, это правда же удивляем? Вот такие мастера, такие творцы, такие умы, такие руки. Вон он прячет свои руки, потому что они золотые, правильно, не показывай. Не показывай, они золотые. Это фантастика. Так, новые технологии, новые проекты. Ну, ты еще расскажи, что ты, во-первых, помогаешь супруге.
2: Ну, да, это семейный бизнес, естественно.
1: Да, это и все в городе знают. Жулдыз, конечно, действительно еще та звезда, которая светит, озаряет свет
2: многим. Моя любимая женщина.
1: Да.
2: Давшая мне 4 детей. Мы уже бабушка с дедушкой, старшая у нас замужем, внучка есть.
1: Вот видите, все успевает. Вот когда оно влад, когда каждый занят. А вот то, что супруга занимается своим делом, то есть она семейный бизнес ведет, она его развивает, она его продвигает, она его популяризирует, это здорово. И там тоже работа непочатый край.
2: Да, да.
1: Чем ты... То, тоже как техническое оснащение, какая-то помощь оказывается своей стороне.
2: Естественно.
1: А в качестве модели не пробовался?
2: В качестве модели у меня старший сын туда ходит.
1: Вот,
2: он, кстати, у меня учится в КЗТУ, в колледже, на втором курсе. Тоже делает проекты. Вот, допустим, недавно на выставке они завоевали какое-то место. С товарищем на пару они изготовили ветряной генератор. Ветрогенератор.
1: Так, вот которые большие, вот эти лопасти.
2: Да, но только они маленькие.
1: Да, так.
2: Маленькие такая, ну, не копия, а действующая
1: я
2: модель.
1: Поняла.
2: Да. Вот, как-то так.
1: Прям электричество может вырабатывать?
2: Вырабатывает электричество.
1: Классно. То есть у него тоже к этому интерес есть?
2: Есть.
1: Или ты просто так сидишь?
2: Нет. Дети со мной. Они даже вот очень сложная, допустим, сборка лодки идет, когда идет подшивка полиэтилена, там бронированное дно. Вот эти, ихними. У меня еще младший сын,
1: так,
2: которому 13 лет.
1: Так.
2: Вот, и они вдвоем... Я им даю задание, все. Они сами нарезают, они сами знают, что делать. Вот.
1: Под своим чутким руководством.
2: Естественно.
1: А тонкие пальчики?
2: Естественно, работа оплачивается.
1: Что вы говорите?
2: А как же?
1: А, мотивация нужна. Ну, это и нормально.
2: 21 век.
1: Да, такое воспитание. Ну, это же нелегкий труд, конечно.
2: Это нелегкий труд. Ну, и тянутся ко мне, вот, допустим, какие-то проекты мы делаем, различные там мотоциклы, там всякие баги, я не знаю, там. Им это нравится.
1: Ремонтируете?
2: Делаем, собираем. Собираем и сами катаемся потом. Этим летом мы должны, да, собрать свою багги. Потом я обещал младшему ему собрать мини-аэролодочку. Под его размер.
1: А теперь скажи, на чем ты приехал к нам в студию?
2: На велосипеде.
1: Ну вот так, понятно вам? Не то, что сапожник без сапог.
2: Да есть у меня машина, просто...
1: Да есть у меня машина. Я знаю, что есть. У всех у них есть машины. Все замечательно. И обслуживает он. А мне сколько раз помогал, господи.
2: Ну, дальше... Как-то есть же не только работа, хобби. Сейчас осваиваю... Мотопараплан. Небо зовет.
1: Куда тебе?
2: Летать.
1: Мне? Это же опасно.
2: Это здорово.
1: Ага. Осваиваешь, то есть ты обучаешься этому?
2: Нет, у меня есть мотопараплан, есть крыло. Потихонечку, да, начинаю осваивать. Угу. Первые подлеты, все остальное там.
1: А там нужно какие-то правила, права или еще что-то?
2: Нет, если летишь ниже 250 метров, нужно диспетчеру, можно даже не предупреждать. А дальше там начинается уже маршруты.
1: Угу.
2: Ну, как сказать, 250 метров. Наша телевышка 125 метров.
1: Так.
2: Это две телевышки.
1: Угу. Ну, понятно. А то летишь так это в Турцию или куда там, в Актау, а тут рядом парапланы такой, прием. Уберите, поверните налево, не мешайте пролету, Айвар, за бортом.
2: Еще хочется попутешествовать. Естественно, какой-нибудь автодом. Прокатиться хотя бы по нашему Казахстану. Сейчас напряженная обстановка в СНГ, но по Казахстану-то можно.
1: Конечно, и нужно. Вот. Место сколько красивых.
2: В этом плане.
1: Сейчас, подожди, о мечтах поговорим чуть позже. Буквально еще одна минута рекламы. Это так здорово, это просто невероятное что-то. Ну, мы не прекращаем общение для Инстаграма.
0: Реклама.
3: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
4: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками. Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров – +7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: повторять это имя, потому что, как выясняется, его знают все. Это Айвар, гость нашей сегодняшней программы, студии и проекта «Знай наших». Пятничный проект о людях, которые что-то создают своими руками. Но тут, знаете ли, не что-то. Здесь же вот техническая сторона. Я уверена, вот мужчина, который сейчас, ну, значит, мужская половина наших зрителей и слушателей сейчас призадумались, потому что я не думаю, что все прям... Мы тут в поиске СТО мечемся по городу. Я пока нашла, кто может разбираться в моем Мерседесе, а не вот эти вот товарищи, которые... Ой, это старый, я уже за это не берусь. Это достаточно сложно. А ты-то вон, смотри, твои подсказки даже дорогого стоят. Ты же мне сколько раз просто подсказывал, наводил на мысль. Поэтому ты вот уже как рыба в воде в этом всем. Как хватает времени на все?
1: Сложный вопрос.
0: Сложный. Ну, посиди, подумай.
1: Нет,
0: я до понедельника свободна.
1: Я хотел одну тему еще рассказать.
0: Ну-ка.
1: Если можно.
0: Можно.
1: А не только техника, которая самодвижущаяся, имеет двигатель внутреннего сгорания. Допустим, я немножко начал о природе думать. Вот как-то создал ветроаэратор. Ветроаэратор на плавающая такая конструкция с лопастями, так, которые через вал передает вращение в подводный винт, большой винт.
0: Угу.
1: Это используется для, для того, чтобы не замерзала вода.
0: Так.
1: Вот. Он, во-первых, насыщает воду кислородом и при хорошем ветре размывает полынью до 5 метров за ночь. Вот.
0: Угу.
1: Как-то я поставил их несколько штук на Узенколе, где-то еще ставил, кто-то у меня еще заказывал. Ну, на этом все остановилось. Мне, пользуясь тем, что я в эфире, хочу сказать, вот эти бесполезные мероприятия, когда куча, да, народу идут и втыкают будет, да, лунки, вставляют камыш, это неправильно.
0: А потом мы...
1: Хотя можно было поставить, да, несколько ветроаэраторов, они будут работать бесплатно, от ветра.
0: То есть никаких, по сути...
1: Никаких не надо, да. И рыба будет... и не будет этого замора, ничего.
0: Да, каждый год.
1: И стоит он копейки.
0: Ой, я не знаю. Мне кажется, надо об этом говорить. Сегодня день защиты вот среды. Я сегодня про экологию вообще говорила. И этот момент, конечно, очень важный. Ну, как так? То есть... Когда есть люди, которые рядом создают такие вещи, а мы-то живем в области, где столько водоемов.
1: Вот-вот, я про это и говорю. Это было бы здорово. Потом это все бесплатно. Альтернативные источники питания. Да. Ветер.
0: Ветер. Так, сейчас все. Про ветроаэратор статья была. Вот Михаил говорит. Была статья у тебя про ветроаэратор?
1: Да, что такое было, есть... да.
0: То есть, понятно, интерес есть, то есть, когда вот говорят, и на этом все затухает, я так поняла.
1: У нашего руководства, да.
0: Угу, понятно.
1: Интереса нет.
0: Ну, посмотрим.
1: Ну, интересно организовать там 100 человек.
0: Да-да-да, собрать, чтобы по берегу, да-да, побегать.
1: Купить им одежду.
0: Да-да. Вывести, потратить бензин на обогрев, на пропитание, пока не все вот это вот сооружают,
1: ну,
0: да?
1: Ну, смешно это.
0: Угу. Да, душа болит. Ну да ладно, хорошо. То есть такое, по этому вопросу можно... А, вот есть же тоже еще рыбные хозяйства, тоже частные какие-то, может, они заинтересуются?
1: Ну, частники, да.
0: Что такое пофоткаться? Михаил, вы о чем сейчас? Кому, кто хочет пофоткаться? С чем? С кем?
1: Со мной?
0: С Айваром? Да, пожалуйста, заходите, Михаил. Так, замечательно. Все-таки вернемся к вопросу. Как у тебя хватает времени на все это?
1: Ну, стараюсь, регулирую. Помимо работы есть еще и хозяйство.
0: Я понимаю. То есть и дома, и...
1: Ненормированный день. Могу работать и ночью. Иногда приходит вдохновение ночью работать. Угу. До 4, до 5 утра. Как-то вот так вот.
0: Угу. Ну, вот это вот, да, это действительно гармония. Вот когда в семье каждый занят своим делом, семьей, никто никому не мешает.
1: Огромная поддержка от семьи.
0: Угу.
1: От родителей, от детей. Родители у меня живы,
0: угу,
1: живут рядом.
0: Угу.
1: Это поддерживается, у нас связь хорошая. Огромная поддержка от жены,
0: угу,
1: которая верит в меня.
0: Да, я знаю, да.
1: Вот.
0: Это хорошо.
1: Иногда шутят, ну зачем я за тебя замуж все умеешь сделать? новую вещь не покупаешь. Так что, женщина, не уходите за рукастых.
0: Да, потому что, да, легче же купить, а тут скажешь, не-не-не, сейчас отремонтирую.
1: Ну, а что такого? Машинку стиральную запускай.
0: Вопрос от тебя для тех, кто придет к нам на следующую программу по поводу вот ремесленников, которые у нас живут в городе, в регионе. Чего их, о чем их спросить?
1: Ну, во-первых, я таких людей очень уважаю. Это близкие мне люди на одной волне. И такой вопросик. А зачем оно тебе надо?
0: Правильно, вот так в лоб. Самый сложный вопрос. Зачем? Тебе-то зачем все это надо?
1: Ну, это риторический вопрос, на него ответить, ну,
0: трудно.
1: Трудно. Наверное, невозможно даже.
0: Но то, что ты получаешь от этого удовольствия, когда вот создаешь своими руками, вот, да, это,
1: конечно. Удовольствие, конечно.
0: Я это неописуемое. Я сейчас слушаю, и я представляю, какой это восторг, когда ты что-то сотворил, придумал, а оно еще и поехало, а оно еще закрутилось, а оно еще вот так может, а оно еще вот так может. И последний у меня к тебе вопрос. Когда ты нас покатаешь по фарватеру? Какой-нибудь.
1: Предлагаю на своем новом катамаране, моторном, с генератором, с музыкой, с шашлыками.
0: Спасибо, это был хороший эфир. Я отправляюсь. Сейчас мы найдем свободное время. У нас сегодня в гостях был Айвар Куспанов. Инженер, творец, создатель. Человек, который живет в нашем городе. Создает уникальные, полезные вещи. Технически полезные. Поэтому я желаю тебе удачи.
1: Спасибо.
0: Здоровья всей твоей семье. Огромный привет Жулдыз, детям, родителям.
1: Спасибо. Один клиент назвал меня «Человек-пароход».
0: Хорошо. Вот есть там кто там, человек, да, ты у нас пароход.
1: Талдыкурган я делал заказ. Делал гусеничный вездеход, рат-трак, который завозит лыжников наверх. В Инстаграме есть он такой оранжевый. Вот, интересно.
0: Хорошо.
1: Было.
0: А другие, а мы тебя называем все Аэрбот. Ты у нас первый бот,
1: который... По-разному. Аэродед меня называют.
0: Нет,
1: даже.
0: Нет, ты Аэрбот, который пришел к нам сегодня в студию, за что тебе большое спасибо, что нашел время.
1: Всем спасибо.
0: Мы пойдем болтать за рамками радио и Инстаграма. Благодарю всех наших слушателей и зрителей. Пересматривайте, обращайтесь. Этот человек никогда не отказывается от работы, какой бы сложной она ни была. А создать может все абсолютно, причем своими руками, в прямом смысле.
1: Спасибо, Лен. Спасибо за эфир. Спасибо.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб». А вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64.
6: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
7: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісімшартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
6: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісімшарт жасау үшін байланыс телефондары 8 705 621 6092 және 50 65 93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
8: Радио ОКИ. Места не для грусти.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
7: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: тогда я поехал.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Ну что, все на месте?
4: Да, шеф!
3: Может быть, есть кто на больничном?
4: Нет, шеф!
3: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
4: Здоровый коллектив – лучший результат!
3: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
5: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: Вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
4: Хотите открыть или расширить бизнес в своем регионе? Единая программа поддержки малого бизнеса «Скераймах» – это реальные возможности для старта и роста. Получите до 200 миллионов тенге по ставке от 12,6% годовых. Не хватает залога? Фонд «Даму» предоставляет гарантию до 85% от суммы кредита, чтобы финансирование стало еще доступнее. Программа включает онлайн-обучение и сопровождение предпринимателей, а также доступ к помещениям, земельным участкам и производственным мощностям. Поддержка направлена на приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности и виды экономической деятельности, определенные с учетом региональной специализации. Готовы начать? Обратитесь в банк-партнер, лизинговую компанию или региональный филиал фонда «Даму». Подробности по номеру 1408.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Е, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: Талап акционерлік қоғамы барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
8: ОКИ. Радио ОКИ.

0: Уфта. Бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
5: Радио «Окей» – место не для гражданства.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.
3: Окей,
4: радиосы. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На чистоте твоего сердца.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
5: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Впрочем.
1: При укусе ядовитого паука многие раны воспаляются больше от попадания инфекции, нежели от действия яда.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл — это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талаб. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талаб. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКИ. Радио ОКИ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: впрочем.
1: Американский физик Джек Хезерингтон обнаружил, что использовал слово «мы», хотя писал один. Чтобы не менять текст статьи, он указал в качестве соавтора своего кота.
0: Между прочим...

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.
2: Окей, радио, сэр. Сенем жеребным, жиелегенде. Радио ОК, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей. И все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
5: Around the world.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКИ.
4: Радио ОКИ на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: день карусели. В юге метели. Праздник веселье. Дни и недели. Верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью.
1: Снова за дверью.
0: Начнем с истерик.
1: Начнем с истерик.
0: Закончим постели.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей, окей, окей.
5: Радио «Окей» на часах.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: жизни прожили.
1: Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.